Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Камуфляж наденем с беретом и на грудь повесим медали. Не испортят праздника вести —

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Танк подбит, танк разбит.

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг

0: командир.
1: Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: хочу.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Щетка, пулемет. Посредине точно бил, стреляя в рот. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливала поле алая.
1: Радио Зет.

0: песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина

0: мертвые крестом, и другие заключенные пусть считают ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт», надпись «Все ушли на фронт».
1: Радио «Зет».

0: реклама. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
5: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
6: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
5: Телефон 8-47-22-32-88-53.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Грудь в орденах, хотя лишь 23.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Приоритетные темы обсуждения – демография, поддержка участников и ветеранов СВО, членов их семей, а также модернизация инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. Владимир Путин указал на чрезвычайную важность поддержки бойцов спецоперации и членов их семей. «Это одна из важнейших задач всех ветвей власти», – сказал он. Президент призвал делать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, а их семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим в результате атак на логистические объекты маркетплейса сотрудникам, сообщили в компании. Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Она уточняла, что семьи погибших получат от компании по 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии – 1 миллион. Уточняется, что первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших поступили 21 июля. В маркетплейсе отметили, что уделяют особое внимание психологическому состоянию людей. Такая помощь уже оказана нескольким сотням человек. Работа профильных корпоративных служб ведется круглосуточно. Тему ЖКХ предлагают включить в школьные уроки о главном. С такой инициативой выступил министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. Чиновник уверен, что у детей необходимо начать формировать навык

Ее временно приостанавливали из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания. Изменения затрагивали в том числе маршруты к Черноморскому побережью и курортам Кавказских минеральных вод. Москва стала лидером по числу абитуриентов, подавших заявления в вузы в рамках приемной кампании 2026 года. В столичные университеты поступило 511 тысяч заявок, сообщает Миноборнауки. Второе место занял Санкт-Петербург, там 212 тысяч заявлений. Третье – Казань, где документы подали 90 тысяч человек. Всего в российских вузах в 2026 доступно около 1,5 миллиона мест. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
9: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
10: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
14: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Один день без войны поют, друг, соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть, друг, сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
0: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Приоритетные темы обсуждения – демография, поддержка участников и ветеранов СВО, членов их семей, а также модернизация инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. Владимир Путин указал на чрезвычайную важность поддержки бойцов спецоперации и членов их семей. «Это одна из важнейших задач всех ветвей власти», – сказал он. Президент призвал делать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, а их семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим в результате атак на логистические объекты маркетплейса сотрудникам, сообщили в компании. Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Она уточняла, что семьи погибших получат от компании по 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии – 1 миллион. Уточняется, что первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших поступили 21 июля. В маркетплейсе отметили, что уделяют особое внимание психологическому состоянию людей. Такая помощь уже оказана нескольким сотням человек. Работа профильных корпоративных служб ведется круглосуточно. Тему ЖКХ предлагают включить в школьные уроки о главном. С такой инициативой выступил министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. Чиновник уверен, что у детей необходимо начать формировать навык правильного потребления дома и в школе воды, тепла и электроэнергии. Тема ЖКХ одинаково важна с другими темами, которые сегодня преподают в средней школе. Инициативу готовятся направить в Госдуму, Совфед и правительство. Сообщения об изменении правил перевозки пассажиров с 1 августа не соответствуют действительности. Об этом заявили в РЖД. Ранее некоторые СМИ писали, что якобы ужесточатся требования к провозу багажа и проверке билетов. В компании информацию опровергли. Кроме того, возобновилась продажа билетов на поезда южных направлений на октябрь.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Корабли постоянно.

0: полгода. Не пройдет и полгода.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на строительстве.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Да.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Волонтеры тоже устают. И от бессилия иногда рыдают. Все ищут, собирают, достают. И про семью порой забывают. В заботах ночь и день, и снова ночь. И память не вывозит в телефоне. Мальчишкам надо, надо всем помочь. Найдем родной, держитесь на созвоне. А волонтеры тоже устают. И от парней ночами ждут ответку. Бои сейчас тяжелые тут. И пацаны опять ушли за ленту. Молиться, верить, слезы по щекам. Опять молиться. Помоги им, Боже. Родные наши парни, как вы там? Вы только все вернитесь, всем поможем. А волонтеры тоже устают. Она жена и мать, сестра, подруга. И, кажется, сил нет переживать. А силы вновь черпаем друг у друга. В ночи опять чирикнул телефон. А значит, парни что-то написали. Держитесь, волонтеры СВО. Родные люди из добра и стали. 5 мая 2024 год. Автор Кушенкова Ирина. Волонтер отряда «Гуран». Забайкалье.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Приоритетные темы обсуждения – демография, поддержка участников и ветеранов СВО, членов их семей, а также модернизация инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. Владимир Путин указал на чрезвычайную важность поддержки бойцов спецоперации и членов их семей. «Это одна из важнейших задач всех ветвей власти», – сказал он. Президент призвал делать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, а их семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим в результате атак на логистические объекты маркетплейса сотрудникам, сообщили в компании. Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Она уточняла, что семьи погибших получат от компании по 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии – 1 миллион. Уточняется, что первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших поступили 21 июля. В маркетплейсе отметили, что уделяют особое внимание психологическому состоянию людей. Такая помощь уже оказана нескольким сотням человек. Работа профильных корпоративных служб ведется круглосуточно. Тему ЖКХ предлагают включить в школьные уроки о главном. С такой инициативой выступил министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. Чиновник уверен, что у детей необходимо начать формировать навык правильного потребления дома и в школе воды, тепла и электроэнергии. Тема ЖКХ одинаково важна с другими темами, которые сегодня преподают в средней школе. Инициативу готовятся направить в Госдуму, Совфед и правительство. Сообщение об изменении правил перевозки пассажиров с 1 августа не соответствует действительности. Об этом заявили в РЖД. Ранее некоторые СМИ писали, что якобы ужесточатся требования к провозу багажа и проверке билетов. В компании информацию опровергли. Кроме того, возобновилась продажа билетов на поезда южных направлений на октябрь. Ее временно приостанавливали из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания. Изменения затрагивали в том числе маршруты к Черноморскому побережью и курортам Кавказских минеральных вод. Москва стала лидером по числу абитуриентов, подавших заявления в вузы в рамках приемной кампании 2026 года. В столичные университеты поступило 511 тысяч заявок, сообщает Миноборнауки. Второе место занял Санкт-Петербург, там 212 тысяч заявлений. Третье – Казань, где документы подали 90 тысяч человек. Всего в российских вузах в

0: Реклама.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин на УАЗ. Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

много наших родных земляков, всех по свету их не сосчитать. Но друг другу ведь каждый готов в трудный час руку помощь дать. Я люблю вас всем сердцем своим, и душа всегда с вами моя. Россияне, родные мои,

0: россияне, родные мои. Мать Россия, святая земля, россияне, родные мои. Мать Россия, святая земля, россияне, родные мои.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.
2: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки. Фронтовых одиноких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Сидит солдат в прокуренной землянке. В руках письмо читает от родни. От папы с мамой, от сестры Татьянки. И вспоминает прожитые дни. Как мамин борщ, который не хотелось. Где та постель, в которой не уснуть. Прошло чуть-чуть, куда все это делось? Ах, как бы все это хотелось бы вернуть. Вернуть тепло от маминых объятий. Вернуть скупой, суровый взгляд отца. Вернуть сестры капризы от занятий. Здесь осознал все это до конца. Снаружи где-то прилетают мины. Там, где родня, там благодать и тишь. Там мама часто вспоминает сына. А здесь, в углу, сухарь украла мышь. Тепло свечей окопных греет душу. Письмо из дома сколько раз читал. Поправил каску, выстрелы послушал. И потихоньку собираться стал. Вот рядом наши заворчали танки. Письмо к груди, в кармашек боковой. Солдат поднялся, вышел из землянки. Ушел туда, где начинался бой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: И в жару.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду еще 15 округам. Противник совершил 4 обстрела с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 128 беспилотников. В Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах погибли 4 мирных жителя. Рано утром в Белгородском округе при атаке ВСУ погиб еще один житель. В районе поселка Октябрьский дрон ударил по грузовому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался. Выражаем соболезнования близким погибших. В Белгороде, Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах пострадали 46 человек. 7 раненых находятся в тяжелом состоянии. При необходимости их переведут в федеральные клиники. Александр Шуваев проверил стройки соцобъектов в Белгороде. ФУК на территории Олимпии готов на 82%. Комплекс рассчитан на 200 человек. Здесь будут заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом и общей физподготовкой. Сдать планируют до конца года. Детскую поликлинику номер 4 восстанавливают после повреждений из-за атак ВСУ. Заменили входную группу, фасад и окна. Приемка запланирована на август. Готовность многопрофильного центра реабилитации 47%. Идут работы по госпрограмме «Доступная среда». Обновляют коммуникации и ведут отделку фасада. Объект сдадут в эксплуатацию до конца 2026 года. В госпитале для ветеранов войн 2 этажа планируют сдать в этом году, остальные работы завершат в 2027. После установки оборудования в первом блоке врачи смогут продолжить прием пациентов. Детская поликлиника номер 3 готова на 75%. Ее строят по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь». Чтобы успеть закончить объект до конца года, выделят дополнительное финансирование. Шуваев поручил вести ежедневный контроль графика по каждому объекту. Глава региона сообщил, что почти 30 миллионов рублей направили на компенсации за поврежденные при атаках ВСУ машины. Выплаты перечислят владельцам 373 автомобилей. Компенсацию уже получили 111 автовладельцев в Староскольском, Новоскольском, Красноярушском, Борисовском, Алексеевском и Белгородском округах. В ближайшее время деньги поступят и остальным. Муниципалитеты формируют очередность подачи обращений. Напомним, ранее такие выплаты были приостановлены. Сейчас актуализируем списки тех, кто еще ожидает положенные выплаты. Работа ведется во всех муниципалитетах области. Для контроля за предоставлением и расходованием средств создана специальная рабочая группа, отметил Шуваев. С 1 августа отделение Соцфонда России по Белгородской области проведет корректировку страховых пенсий. Ежегодный перерасчет пенсий коснется 107 тысяч белгородских пенсионеров, которые работали в 2025 году, за кого работодатель перечислял страховые взносы в отделение Соцфонда России по области. Перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит в беззаявительном порядке. Деньги будут перечислены в августе по обычному графику. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу, да мир.

второй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Нина Агаджанова. День советской армии. Февральским утром солнце луч коснулся стен Кремля. Поет об армии родной советская земля. На Красной площади парад, выходят в ряд бойцы. Чеканя шаг плечом к плечу шагают храбрецы. Вот танки медленно идут, гремят по мостовой. И восхищается народ их мощью боевой. Врагу отпор готовы дать отважные сыны. Мы любим армию свою, защитницу страны.

надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горячей воды, как Сахим,

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Письмо мое прочти, я в нем живу почти.

почти, почти тобой блажен, почти.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду и еще 15 округам. Противник совершил 4 обстрела с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 128 беспилотников. В Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах погибли 4 мирных жителя. Рано утром в Белгородском округе при атаке ВСУ погиб еще один житель. В районе поселка Октябрьский дрон ударил по грузовому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался. Выражаем соболезнования близким погибших. В Белгороде, Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах пострадали 46 человек. 7 раненых находятся в тяжелом состоянии. При необходимости их переведут в федеральные клиники. Александр Шуваев проверил стройки соцобъектов в Белгороде. Пункт на территории Олимпии готов на 82%. Комплекс рассчитан на 200 человек. Здесь будут заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом и общей физподготовкой. Сдать планируют до конца года. Детскую поликлинику номер 4 восстанавливают после повреждений из-за атак ВСУ. Заменили входную группу, фасад и окна. Приемка запланирована на август. Готовность многопрофильного центра реабилитации 47%. Идут работы по госпрограмме «Доступная среда». Обновляют коммуникации и ведут отделку фасада. Объект сдадут в эксплуатацию до конца 2026 года. В госпитале для ветеранов войн 2 этажа планируют сдать в этом году, остальные работы завершат в 2027. После установки оборудования в первом блоке врачи смогут продолжить прием пациентов. Детская поликлиника номер 3 готова на 75%. Ее строят по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь». Чтобы успеть закончить объект до конца года, выделят дополнительное финансирование. Шуваев поручил вести ежедневный контроль графика по каждому объекту. Глава региона сообщил, что почти 30 миллионов рублей направили на компенсации за поврежденные при атаках ВСУ машины. Выплаты перечислят владельцам 373 автомобилей. Компенсацию уже получили 111 автовладельцев в Староскольском, Новоскольском, Красноярушском, Борисовском, Алексеевском и Белгородском округах. В ближайшее время деньги поступят и остальным. Муниципалитеты формируют очередность подачи обращений. Напомним, ранее такие выплаты были приостановлены. Сейчас актуализируем списки тех, кто еще ожидает положенные выплаты. Работа ведется во всех муниципалитетах области. Для контроля за предоставлением и расходованием средств создана специальная рабочая группа, отметил Шуваев. С 1 августа отделение Соцфонда России по Белгородской области проведет корректировку страховых пенсий. Ежегодный перерасчет пенсий коснется 107 тысяч белгородских пенсионеров, которые работали в 2025 году, за кого работодатель перечислял страховые взносы в отделение Соцфонда России по области. Перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит в беззаявительном порядке. Деньги будут перечислены в августе по обычному графику. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин назвал важным обновление Совета Федерации после сентябрьских выборов. Об этом президент заявил на встрече со спикером Верхней Палаты Валентиной Матвиенко. По словам главы государства, результаты голосования так или иначе отразятся на составе Совета Федерации. Он выразил надежду, что в Верхнюю Палату парламента придут опытные люди, ориентированные на общий результат. Выборы разных уровней пройдут в России с 18 по 20 сентября. В частности, гражданам предстоит избрать депутатов Госдумы нового созыва. Со следующего года социальный фонд будет назначать ежегодные выплаты почетным донорам. Кроме того, фонд займется пособиями для людей, у которых возникли осложнения после вакцинации. Сейчас эти меры поддержки находятся в ведении регионов. После передачи полномочий часть выплат планируют назначать без заявления. В соцфонде отмечают, что единый порядок позволит быстрее проверять данные и перечислять деньги получателям. С октября следующего года россияне начнут получать через госуслуги уведомления о кредитах, оформленных на их имя. Это позволит почти сразу узнать о действиях мошенников и быстрее начать оспаривать заем. При этом, по словам юристов, одних уведомлений для полной защиты недостаточно. Банкам необходимо тщательно проверять личность заемщика и совершенствовать систему дистанционной идентификации клиентов. Подростков в России продолжают вербовать через соцсети, мессенджеры и игровые приложения, сообщают ФСБ и Следственный комитет. Несовершеннолетним предлагают легкий заработок за простые задания, а затем втягивают в тяжкие преступления. В Госдуме призвали усилить профилактику. Объяснять детям, как распознать вербовщика, а родителям, на какие тревожные признаки обратить внимание. При подозрительных предложениях детям советуют сразу прекратить общение и сообщить о нем взрослым и полиции. Студенческие семьи с сентября этого года смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания и публиковать информацию об их количестве. Учебные заведения создадут комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других. Согласно закону о молодежной политике, студенческая – это молодая семья, в которой оба супруга – студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель, или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и

0: реклама. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
5: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
6: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
5: Телефон 8-47-22-32-88-53.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 июля, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер западный 5-7, порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

темноте. Не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин назвал важным обновление Совета Федерации после сентябрьских выборов. Об этом президент заявил на встрече со спикером Верхней Палаты Валентиной Матвиенко. По словам главы государства, результаты голосования так или иначе отразятся на составе Совета Федерации. Он выразил надежду, что в Верхнюю Палату парламента придут опытные люди, ориентированные на общий результат. Выборы разных уровней пройдут в России с 18 по 20 сентября. В частности, гражданам предстоит избрать депутатов Госдумы нового созыва. Со следующего года социальный фонд будет назначать ежегодные выплаты почетным донорам. Кроме того, фонд займется пособиями для людей, у которых возникли осложнения после вакцинации. Сейчас эти меры поддержки находятся в ведении регионов. После передачи полномочий часть выплат планируют назначать без заявления. В соцфонде отмечают, что единый порядок позволит быстрее проверять данные и перечислять деньги получателям. С октября следующего года россияне начнут получать через госуслуги уведомления о кредитах, оформленных на их имя. Это позволит почти сразу узнать о действиях мошенников и быстрее начать оспаривать заем. При этом, по словам юристов, одних уведомлений для полной защиты недостаточно. Банкам необходимо тщательнее проверять личность заемщика и совершенствовать систему дистанционной идентификации клиентов. Подростков в России продолжают вербовать через соцсети, мессенджеры и игровые приложения, сообщают ФСБ и Следственный комитет. Несовершеннолетним предлагают легкий заработок за простые задания, а затем втягивают в тяжкие преступления. В Госдуме призвали усилить профилактику. Объяснять детям, как распознать вербовщика, а родителям, на какие тревожные признаки обратить внимание. При подозрительных предложениях детям советуют сразу прекратить общение и сообщить о нем взрослым и полиции. Студенческие семьи с сентября этого года смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания и публиковать информацию об их количестве. Учебные заведения создадут комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других. Согласно закону о молодежной политике, студенческая – это молодая семья, в которой оба супруга – студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель, или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Реклама.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июля, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: впереди.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Житель Красноярского округа погиб при атаке беспилотников в Красноируге. В Белгороде из-за атаки дрона ВСУ пострадал подросток. Беспилотник ударил по коммерческому объекту 15-летнего мальчика с осколочными ранениями плеча и предплечья. Бригада скорой отвезла в детскую областную больницу. Еще в нескольких округах есть пострадавшие и разрушения от атак дронов ВСУ. Берегите себя и близких, будьте внимательны к оповещениям. Временно исполняющим полномочия главы Шебекинского округа стал Руслан Дегтярев. Он приступил к своим обязанностям со вчерашнего дня. Ранее занимал должность замглавы администрации Шебекинского округа по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования. Шебекинский край для меня действительно родной. Именно здесь вместе с коллегами мы прошли через сложные времена и тяжелые испытания за последние годы. Вместе помогали жителям, работали над ликвидацией последствий вражеских атак. Я горжусь вами, дорогие жители, вашей любовью к родине, готовностью прийти на помощь, самоотверженностью, смелостью и несгибаемой стойкостью. Все шебекинцы знают фразу «Шебекина не склоняется», «Шебекина живет, и в этом ваша заслуга, ваша ежедневная работа на благо родного округа. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим эту работу», – написал Дегтярев в своих соцсетях. Прокуратура Белгородской области запустила горячую линию по защите прав участников СВО и их семей от действий коллекторов. Линия будет работать с 29 июля по 30 сентября. Обратиться можно, если коллекторы требуют погасить долг, угрожают или выдвигают необоснованные претензии. Телефоны для обращений 52 25 75 52 14 22. Автозаправочные станции «Лукойл» в Белгороде не работают из-за повреждений или отсутствия топлива. Все заправки сети в городе временно закрыты. При этом их работу планируют возобновить, сообщил министр экономического развития региона Максим Бусев. После ремонта и завоза топлива АЗС начнут работать. Представители топливных компаний, осуществляющие свою деятельность в регионе, не сообщали о намерениях прекратить работу, рассказал Бусев. В день крещения Руси в Разумном осветили купола Свято-Владимирского храма. Их отлили в Ярославской области на колокольном заводе Андрея Дьячкова. В дар храму колокола передал участник СВО, который защищает Белгородское приграничье. Митрополит Белгородский Староскольский Иоанн напомнил, князь Владимир – один из небесных покровителей Белгорода, а памятник ему на Владимирской горке – не просто монумент, а духовный щит. Князь Владимир благословляет город Белгород и защищает в наше трудное время, обратился владыка к прихожанам. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и благополучия вам!

0: Реклама.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
0: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июля, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: В студии Анна Счастливая. Здравствуйте. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня мы познакомимся с удивительным человеком – Александром Владимировичем, которого все бойцы знают как дядю Сашу. О своем пути волонтера, о создании первого рэба прямо на коленке и о том, что значит для него Родина, узнаем прямо сейчас. Александр живет в Краснодаре, поэтому разговаривать мы будем по телефону.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
3: Город Белгород, с вами на связи. Дядя Саша, это ваш псевдоним, правильно?
2: Ну, так скажем, меня просто уже начали ребята сперва на фронте называть, потом и волонтеры другие. Так оно ко мне и прилипло.
3: Когда началась специальная военная операция, вы один из первых в Краснодаре, кто стал помогать ребятам.
2: Да.
3: И вот ваша помощь, в чем она состояла?
2: Изначально это все было как и в ковид. Мы очень многим помогали здесь, в Краснодаре, бабушкам многодетным. У меня была сеть магазинов. И мне сделали пропуска, я двигался спокойно по городу. Мы хорошо в тот момент зарабатывали. Доставка же тогда была, мы на доставках работали. Мы день отрабатывали, с женой садились, заезжали в магазин, грузили машину продуктами и так помогали людям весь ковид. Тогда все это закончилось, началось СВО. Ко мне обратились жены военных, у которых мужья уже были там, на СВО. Они попросили ребятам помощь, я организовал через свои каналы. Люди привозили тоннами. Уже у меня это не вмещалось никуда. Мы это каждый день увозили на военную часть. Угу. Так где-то продолжалось, наверное, месяца два. В основном это были продукты. То, что ребята просили, вода. Что, скажем, по быту им нужно было. Так продолжалось пару месяцев, наверное, точно. И потом ко мне приехала жена военного и говорит: дядь Саш, у меня, говорит, пусть просит дрон. А я вообще не вдруг ногой, что за дроны? Какие дроны? Ну, говорю, дай мне пару-тройку день, я посмотрю хотя бы, что это, что это, к чему это едят. Написан, конечно, поискал, посмотрел, почитал, понял, нашел, где продают, поехал, купил. Первый дрон тогда передал ребятам.
3: А там еще была интересная история, да, у них же свадьба была,
2: да,
3: и его отпустили,
2: свадьба,
3: да, на свадьбу.
2: Ну, его отпустили на побывку, у них был день свадьбы, второй, я им прямо свадьбу туда, это как подарком отвез этот дрон. Потом этот дрон ко мне возвращался, очень долго мы его ремонтировали, с этими ребятами я на самом деле до сих пор общаюсь. И так получилось, что я переключился на дроны. Потому что стало ползать очень быстро, стали многие просить. И так у меня появился мой канал «Мужик из 90-х». Он начал быстро расти. Я рассказал людям, чем я сейчас занимаюсь. Ну и так вот между комом она пошла. И мы начали дроны. Я научился их уже тогда и ремонтировать, и прошивать. Все это я сам делал тогда, еще все на балконе, у себя дома. Никаких лабораторий у меня еще не было. Я нашел каналы. Десятками, сотнями дронов по всей стране скупал. Потом уже переключился за границу. Честно, я и сейчас даже ими счет не знаю. Счет был очень большой. Люди помогали очень активно. Мы закупали другую технику, там и тепловизоры, и все то, что касалось этого. Ну и уже объем был большой, нужно было ремонтировать уже много. Тогда и с той стороны очень много дронов полетело. И вот тогда я-то, в принципе, и зашел в рэп первый. Тогда я придумал, сам сидя на балконе, из подручных средств, из шуруповерта, там, из китайских генераторов, я слепил первый рэп. Тогда потом... У него даже названия тогда никакого не было. Это орнитолог уже потом появился, потом и Сладков там, когда его утюгом называли. Вот. И вообще понятие окопного рэп, тогда даже я его и придумал. Оно мне просто в башку залезло, и я его так назвал, просто говорю, вот окопный рэп. То есть то, что пользоваться можно было мобильно в окопе. И так оно прилипло, и с тех моментов это понятие, в принципе, сейчас уже даже в обиходе, во всех учебниках. Ну и вот нашел ребят, кто помогал мне в этом. И так потихонечку появилась первая маленькая небольшая лаборатория, где мы ремонтировали дроны, собирали вот эти, модернизировали. Рэбы уже более посерьезнее. Так появился орнитолог. и первый, и второй. Все это росло. Мы ушли сразу в детекцию, потому что мы дронами занимались, мы понимали, как они летают, как с ними противодействовать, как их можно обнаруживать. Тогда мы придумывали свой первый детектор дронов. Угу. Ну и так все в этом, вокруг этого на самом деле и закрутилось. И выросло это уже в то, что выросло. Очень крупное производство, контракты и тому подобное.
3: Скажите, а вот в то время, когда вы только начали заниматься, я знаю, что вы не пользовались ни мерами господдержки, ни грантами, а вот обходились, да, собственными силами и средствами бизнесменов. А вот как сейчас обстоит дело?
2: Все точно так же.
3: Тогда отсюда второй вопрос. В то время вы не отдыхали за границей принципиально.
2: Да.
3: Потому что, как говорили, патриот своей страны. А вот здесь что-то изменилось или нет?
2: Нет.
3: Все так же верны себе.
2: Все точно так же. Мне, во-первых, отдыхать-то особо не удается. Я совмещаю обычно, если там вот еду куда-нибудь в Дагестан или вам в горы, выбираю день другой себе там хотя бы чуть-чуть переключиться. То есть я очень люблю горы, намного больше, чем море. Для меня горы — это лучший отдых, я считаю. Нет, для меня Россия, мне не нужна за границей, мне и тут хорошо.
3: Александр, если копнуть прям глубоко-глубоко, почему вы этим занимаетесь?
2: Ну, во-первых, так мне воспитал отец. Любовь в свое время к электронике, также он мне привык. Ну, у меня обычные родители, скажем так, рабочая крестьянская семья, да. У меня папа бывший военный. Хоть я все прошел 90-е года, но любовь к родине мне была, как говорится, с молоком матери влита, да. И по сей день я этого придерживаюсь. Политикой я начал интересоваться еще на самом деле уже в 2000-х годах, так в те времена мне это стало интересно для себя, скажем так. Но наше государство я поддерживал всегда. Мне вообще было неинтересно за границей и тому подобное, ничего. Почему я в ковид занимался, помогал людям? Ну, потому что я считал это правильно. Если у меня есть такая возможность помочь людям, многодетным, которые сейчас сидят по домам, почему бы я это не мог сделать? С удовольствием этим делился. Ну, еще раз говорю, я такой человек, мне денег много не надо, мне не нужны самолеты, пароходы, яхты, мне это абсолютно не нужно. Мне есть дети, которых я воспитываю, мне главное, чтобы у них все было. А мне, я человек такой, мне вообще мало нужно. У меня там 3 футболки, 2 джинсы, и все, мне этого достаточно, мне больше ничего не нужно.
3: Как машина
2: для меня средство передвижения, а не роскошь. Поэтому так.
3: Вы планировали создать
2: реабилитационный центр, да.
3: Да, для участников спецоперации. Были у вас определенные наработки. Как сейчас идет дело, продвигается, или вот все внимание сейчас на бойцов, которые на фронте?
2: Да, у меня была эта идея, она у меня и сейчас есть, но, к сожалению, просто у меня физически не хватает сейчас времени этим заняться, возможно, позже, но я в любом случае, скорее всего, к этому приду, СВО рано или поздно закончится, помощь ребятам нужна будет, и после СВО, и, скорее всего, я себя как раз и в этом и вижу после СВО.
3: Вас сегодня слышит большое количество человек, что бы вы хотели им сказать?
2: А что сказать? Я все это время говорил одно и то же. Можно называть как угодно, СВО, не СВО, но я всегда говорил людям, помогать нужно сейчас. Вот это вот отношение многих, там, моя хата с краю, возможно, пройдет, а возможно, пронесет, да, люди зачастую потом берутся за голову, когда уже коснулось их. У меня таких примеров очень много. То есть, да, когда люди не хотели помогать там пацанам, пока не коснулось их или близких, или друзей, или семьи. То есть вот это когда касается, а потом уже люди бегут и говорят, ой, помогите нам. Поэтому, ну, я считаю, мы сейчас находимся в таком положении, когда против нас полмира, да, вся Европа воюет, Америка. Нам нужно только все вместе держаться. Как я говорю, держите строй. То есть нас сейчас ломают и снаружи, и снутри, качают как только можно. Только держаться, помогать пацанам. Министерство обороны, естественно, это Министерство обороны, оно есть безусловно. Ну, то есть вещи определенные, которые пацанам нужно не, как говорится, вчера, да, а быстро. То есть есть там те же дроны, которые расходный материал. Мы сейчас не говорим про дроны, которые там CPV, их достаточно. Это и Министерство обороны. То есть те же маленькие, да, которые у пацанов просто расходный материал. Есть вещи, которые нужны постоянно. Вот поэтому мое обращение только одно. Как бы тяжело не было, как бы не устали. Пацаны устали, это вот, а мы не можем устать. Мы тыл. Мы должны помогать до последнего. Вот пока есть сил, пока есть возможности, помогать нашим ребятам. Вот только одно обращение. По-другому никак.
3: Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Вы знаете, действительно, это очень ценно, когда есть такие люди, которым не все равно.
2: Ну, я себя по-другому не вижу. Как мне может быть все равно? У меня здесь дети, у меня дочки растут. Я делаю для родины, потому что мне здесь жить моим детям. Мне бежать некуда. Я здесь родился, я тут и помру.
4: Я напоминаю, что сегодня наша беседа была с Александром Владимировичем из Краснодара, удивительным человеком, волонтером. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Полустаночки, полустаночки, ночные полустаночки. Полустаночки, ночные полустаночки.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны. Берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Житель Красноярушского округа погиб при атаке беспилотников в Краснояруге. В Белгороде из-за атаки дрона ВСУ пострадал подросток. Беспилотник ударил по коммерческому объекту 15-летнего мальчика с осколочными ранениями плеча и предплечья. Бригада скорой отвезла в детскую областную больницу. Еще в нескольких округах есть пострадавшие и разрушения от атак дронов ВСУ. Берегите себя и близких, будьте внимательны к оповещениям. Временно исполняющим полномочия главы Шебекинского округа стал Руслан Дегтярев. Он приступил к своим обязанностям со вчерашнего дня. Ранее занимал должность замглавы администрации Шебекинского округа по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования. Шебекинский край для меня действительно родной. Именно здесь вместе с коллегами мы прошли через сложные времена и тяжелые испытания за последние годы. Вместе помогали жителям, работали над ликвидацией последствий вражеских атак. Я горжусь вами, дорогие жители, вашей любовью к родине, готовностью прийти на помощь, самоотверженностью, смелостью и несгибаемой стойкостью. Все шебекинцы знают фразу «Шебекина не склоняется», «Шебекина живет», и в этом ваша заслуга, ваша ежедневная работа на благо родного округа. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим эту работу, написал Дегтярев в своих соцсетях. Прокуратура Белгородской области запустила горячую линию по защите прав участников СВО и их семей от действий коллекторов. Линия будет работать с 29 июля по 30 сентября. Обратиться можно, если коллекторы требуют погасить долг, угрожают или выдвигают необоснованные претензии. Телефоны для обращений 52 25 75 52 14 22. Автозаправочные станции «Лукойл» в Белгороде не работают из-за повреждений или отсутствия топлива. Все заправки сети в городе временно закрыты. При этом их работу планируют возобновить, сообщил министр экономического развития региона Максим Бусев. После ремонта и завоза топлива АЗС начнут работать. Представители топливных компаний, осуществляющие свою деятельность в регионе, не сообщали о намерениях прекратить работу, рассказал Бусев. В день крещения Руси в Разумном осветили купола Свято-Владимирского храма. Их отлили в Ярославской области на колокольном заводе Андрея Дьячкова. В дар храму колокола передал участник СВО, который защищает Белгородское приграничье. Митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн напомнил, князь Владимир – один из небесных покровителей Белгорода, а памятник ему на Владимирской горке – не просто монумент, а духовный щит. Князь Владимир благословляет город Белгород и защищает в наше трудное время, обратился владыка к прихожанам. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и благополучия вам!

пока еще с вами мы жили, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Понимаешь, это странно, очень странно.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим.

0: Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июля, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

подождем тебя слегка, коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Российские войска освободили Светлое в Донецкой Народной Республике и Новую Сечь в Сумской области, сообщили в Минобороны. Венгрия в ходе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет о пунктах, касающихся интеграции в единый рынок и расширения экономической и социальной политики. Ранее другие деятели отмечали, что Украина не должна получать больше преимуществ, чем Западные Балканы, которые годами пытаются выполнить требования Евросоюза. Ситуация на топливном рынке непростая, но находится под полным контролем. Об этом заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин. Сейчас в первую очередь в фокусе анализа снабжения нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз и снабжение сибирских и дальневосточных регионов, отметил Сорокин. Он добавил, что штаб собирается два раза в неделю, чтобы оценить эффект мер, предпринимаемых для стабилизации ситуации. Telegram все еще имеет шансы работать в России легально, несмотря на предъявленные его сооснователю Павлу Дурову обвинения, заявил зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Для этого компании необходимо открыть представительство, обрабатывать и хранить персональные данные в России, а также взаимодействовать со спецслужбами в сфере противодействия террористическим угрозам и противоправной деятельности. Программу обязательного медицинского страхования с этого года вводят исследования по старению человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. Сегодня отмечается Международный день тигра. Праздник учредили в 2010 году на первом тигрином саммите в Петербурге. Наша страна делает все, чтобы приумножить популяцию хищников. Особое внимание уделяют краснокнежным амурским тиграм. Еще недавно они были на грани исчезновения. Но благодаря масштабной президентской программе численность особей с 2013 года выросла почти вдвое. И сегодня их не менее 750. Помогает охранять животных и центр амурских. «Тигр», созданный по инициативе Владимира Путина. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Реклама.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
9: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный

0: продовольственный набор мясопродукции. Бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
1: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июля, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре +20. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Светлана одинокая. Фотография вложена в старую книжку. Фотография вложена в старую книжку и забыта среди пожелтевших страниц. Невысокий, в шинели, какой-то парнишка, улыбаясь, глядит из-под длинных ресниц. Карандашная надпись «Зима, 43-й». И чуть ниже другая «Погиб, как герой». Сколько их, безымянных героев на свете, сколько их никогда не вернулось домой. Им бы жить без забот, и дружить, и влюбляться. Только вдруг в летний день объявили войну. И они, взяв винтовки, свои 18, шли на фронт погибать, защищая страну. Сколько судеб не сложено, песен не спето, сколько жен, матерей оставались без сна. Так зачем же, зачем в это страшное лето вдруг на нашей земле появилась война? Из учебника вновь оживает картинка, раздвигая границы событий и дат, словно в память о прошлом, со старого снимка, улыбаясь, глядит незнакомый солдат. Он герой, это значит, что он не сдавался, это значит, ни шагу не сделал назад. Может быть, он в окопе один оставался, прикрывая собой отступавший отряд. Может, в грохоте хриплом немецких орудий батальон за собой в атаку повел. Только он не вернулся, как многие люди, те, кто с этих боев никогда не пришел. Пусть нам дорого слишком досталась свобода, тем ценнее она для живущих сейчас. И листок пожелтевший, забытое фото, будто памятник всем, кто сражался за нас. Они отдали жизни, чтобы мир продолжался. Наступала весна, было пение птиц, чтоб мальчишка другой в объектив улыбался и смущенно глядел из-под длинных ресниц. Попова Лилия Николаевна, 9-й Б-класс, город Губкин.

Слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери с грустью.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Кадровый военный назначен министром безопасности Белгородской области. Министерство было создано 14 июля 2026-го. Первым руководителем стала Анна Колесникова. Она пробыла в должности неделю. С 22 июля эту должность занял Алмаз Хазиев, гвардии полковник, участник боевых действий в Сирии и зоне СВО. В интервью, опубликованном Минобороны, Хазиев рассказал, что в вооруженных силах России он с 16 лет. В 2024 году проходил отбор федеральную кадровую программу «Время героев». Награжден орденами мужества и Александра Невского. До создания министерства вопросы региональной безопасности курировало профильное управление. В Яковлевском округе нашли 71 снаряд времен Великой Отечественной войны. Житель села Ворскла при копке траншеи под фундамент обнаружил боеприпасы в воронке. Взрывотехники извлекли 23 артиллерийские мины калибра 82 мм, 17 артиллерийских мин калибра 50 мм, 23 гранаты F1, 6 гранат РГД и 2 взрывателя. Опасные находки вывезли на полигон и ликвидировали. В МЧС напоминают, при обнаружении подозрительных предметов не трогайте их и сразу звоните по номеру 112. 43 жителя Ракитянского округа воспользовались пунктом проката технических средств реабилитации с начала этого года. Он функционирует на базе комплексного центра социального обслуживания населения Ракитянского округа в рамках нацпроекта «Семья». Кресла-коляски, ходунки, трости, костыли и многое другое могут взять местные жители, чтобы не тратить значительную сумму на покупку вещей, необходимых на короткий срок. Работающие в пункте специалисты помогают подобрать оптимальный вариант. Показывают, как правильно пользоваться предметом. Обратиться в пункт проката можно по адресу Ракитная, улица Советская, 6А или по телефону 57416. Администрация Белгорода напоминает, что с августа прошлого года контроллеры на дверях подъездов многоквартирных домов по решению оперштаба области открываются по сигналам ракетной опасности и опасности атаки беспилотников. В работе более 5000 устройств для одновременного открытия. Они установлены в тех подъездах, где это технически возможно, где установлены домофоны. Охват системы оповещения 100%. Работают 194 современных технических устройств в режиме «Сирена и речь». Сформирован мобильный эшелон для усиления оповещения при длительных перебоях с электричеством. Не игнорируйте сигналы об опасности и незамедлительно направляйтесь в укрытие. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Реклама.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас

0: Новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Рубрики «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Вячеслав Чен. Слушаем песню «Впереди победа» и приближаем ее.

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой. Делай все красиво.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июля, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: В студии Анна Счастливая. Здравствуйте. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня мы познакомимся с удивительным человеком – Александром Владимировичем, которого все бойцы знают как дядю Сашу. О своем пути волонтера, о создании первого рэба прямо на коленке и о том, что значит для него Родина, узнаем прямо сейчас. Александр живет в Краснодаре, поэтому разговаривать мы будем по телефону.
2: Алло.
3: Алло, здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
3: Город Белгород, с вами на связи. Дядя Саша, это ваш псевдоним, правильно?
2: Ну, так скажем, меня просто уже начали ребята сперва на фронте называть, потом и волонтеры другие. Так оно ко мне и прилипло.
3: Когда началась специальная военная операция, вы один из первых в Краснодаре, кто стал помогать ребятам.
2: Да.
3: И вот ваша помощь, в чем она состояла?
2: Изначально это все было как и в ковид. Мы очень многим помогали здесь, в Краснодаре, бабушкам многодетным. У меня была сеть магазинов. И мне сделали пропуска, я двигался спокойно по городу. Мы хорошо в тот момент зарабатывали. Доставка же тогда была, мы на доставках работали. Мы день отрабатывали, с женой садились, заезжали в магазин, грузили машину продуктами и так помогали людям весь ковид. Тогда все это закончилось, началось с СВО. Ко мне обратились жены военных, у которых мужья уже были там, на СВО. Они попросили ребятам помощь, я организовал через свои каналы. Люди привозили тоннами. Уже у меня это не вмещалось никуда. Мы это каждый день увозили на военную часть. Угу. Так где-то продолжалось, наверное, месяца два. В основном это были продукты. То, что ребята просили, вода. Что, скажем, по быту им нужно было. Так продолжалось пару месяцев, наверное, точно. И потом ко мне приехала жена военного и говорит: дядь Саш, у меня, говорит, муж просит дрон. А я вообще не вдруг ногой, что за дроны? Какие дроны? Ну, говорю, дай мне пару прыгов. День я посмотрю хотя бы, что это, что это, к чем это едят. Наверное, конечно, поискал, посмотрел, почитал, понял, нашел, где продают. Поехал, купил. Первый дрон тогда. Передал ребятам.
3: А там еще была интересная история, да? У них же свадьба была.
2: Да,
3: и его отпустили,
2: свадьба,
3: да, на свадьбу.
2: Ну, его отпустили на побывку. У них был день свадьбы. Второй я им прямо свадьбу туда, это как подарком отвез этот дрон. Потом этот дрон ко мне возвращался. Очень долго мы его ремонтировали. С этими ребятами я на самом деле до сих пор общаюсь. И так получилось, что я переключился на дроны. Потому что слава ползла очень быстро, стали многие просить. И так у меня появился мой канал «Мужик из 90-х». Он начал быстро расти. Я рассказал людям, чем я сейчас занимаюсь. Ну и так вот между комом она пошла. И мы начали дроны. Я научился их уже тогда и ремонтировать, и прошивать. Все это я сам делал тогда, еще все на балконе, у себя дома. Никаких лабораторий у меня еще не было. Я нашел каналы. Десятками, сотнями дронов по всей стране скупал. Потом уже переключился на заграницу. Честно, я и сейчас даже ими счет не знаю. Счет был очень большой. Люди помогали очень активно. Мы закупали другую технику, там и тепловизоры, и все то, что касалось этого. Ну и же объем был большой, нужно было ремонтировать уже много. Тогда и с той стороны очень много дронов полетело. И вот тогда я-то, в принципе, и зашел в рэп первый. Тогда я придумал, сам сидя на балконе, из подручных средств, из шуруповерта, там, из китайских генераторов, я слепил первый рэп. Тогда потом... У него даже названия тогда никакого не было. Это орнитолог уже потом появился. Потом и Сладков там, когда его утюгом называли. Вот. И вообще понятие окопного рэп, тогда даже я его и придумал. У меня просто в башку залезло, и я его так назвал, просто говорю, вот окопный рэп. То есть то, что пользоваться можно было мобильно в окопе. И так оно прилипло, и с тех моментов это понятие, в принципе, сейчас уже даже в обиходе, во всех учебниках. Ну и вот нашел ребят, кто помогал мне в этом. И так потихонечку появилась первая маленькая небольшая лаборатория, где мы ремонтировали дроны, собирали вот эти, модернизировали. Рэбы уже более посерьезнее. Так появился орнитолог. и первый, и второй. Все это росло. Мы ушли сразу в детекцию, потому что мы дронами занимались. Мы понимали, как они летают, как с ними противодействовать, как их можно обнаруживать. Тогда мы придумывали свой первый детектор дронов. Угу. Ну и так все вокруг этого на самом деле и закрутилось. И выросло это уже в то, что выросло. Очень крупное производство, контракты и тому подобное.
3: Скажите, а вот в то время, когда вы только начали заниматься, я знаю, что вы не пользовались ни мерами господдержки, ни грантами, а вот обходились, да, собственными силами и средствами бизнесменов. А вот как сейчас обстоит дело?
2: Все точно так же.
3: Тогда отсюда второй вопрос. В то время вы не отдыхали за границей принципиально?
2: Да.
3: Потому что, как говорили, патриот своей страны. А вот здесь что-то изменилось или нет?
2: Нет.
3: Все так же верны себе?
2: Все точно так же. Мне, во-первых, отдыхать-то особо не удается. Я совмещаю обычно, если там вот еду куда-нибудь в Дагестан или вам в горы, выбираю день-другой себе там хотя бы чуть-чуть переключиться. То есть я очень люблю горы, намного больше, чем море. Для меня горы – это лучший отдых, я считаю. Нет, для меня Россия, мне не нужна за границей, мне и тут хорошо.
3: Александр, если копнуть прям глубоко-глубоко, почему вы этим занимаетесь?
2: Ну, во-первых, так мне воспитал отец. Любовь в свое время к электронике, также он мне привык. Ну, у меня обычные родители, скажем так, рабочие крестьянской семьи, да. У меня папа бывший военный. Хоть я все прошел 90-е годы, но любовь к родине мне была, как говорится, с молоком матери влита, да. И по сей день я этого придерживаюсь. Политикой я начал интересоваться еще на самом деле уже в 2000-х годах, так в те времена мне это стало интересно для себя, скажем так. Но наше государство я поддерживал всегда. Мне вообще было неинтересно за границей и тому подобное, ничего. Почему я в ковид занимался, помогал людям? Ну, потому что я считал это правильно. Если у меня есть такая возможность помочь людям, многодетным, которые сейчас сидят по домам, почему бы я это не мог сделать? С удовольствием этим делился. Ну, еще раз говорю, я такой человек, мне денег много не надо, мне не нужны самолеты, пароходы, яхты, мне это абсолютно не нужно. Мне есть дети, которых я воспитываю, мне главное, чтобы у них все было. А мне, я человек такой, мне вообще мало нужно. У меня там 3 футболки, 2 джинсы, и все, мне этого достаточно, мне больше ничего не нужно.
3: Машина
2: для меня средство передвижения, а не роскошь. Поэтому так.
3: Вы планировали создать
2: реабилитационный центр, да.
3: Да, для участников спецоперации. Были у вас определенные наработки. Как сейчас идет дело, продвигается, или вот все внимание сейчас на бойцов, которые на фронте?
2: Да, у меня была эта идея, она у меня и сейчас есть, но, к сожалению, просто у меня физически не хватает сейчас время этим заняться, возможно, позже, но я в любом случае, скорее всего, к этому приду, СВО рано или поздно закончится, помощь ребятам нужна будет, и после СВО, и, скорее всего, я себя как раз и в этом и вижу, после СВО.
3: Вас сегодня слышит большое количество человек, что бы вы хотели им сказать?
2: А что сказать? Я все это время говорил одно и то же. Можно называть как угодно, СВО, не СВО, но я всегда говорил людям, помогать нужно сейчас. Вот это вот отношение многих, там, моя хата с краю, возможно, пройдет, а возможно, пронесет, да, люди зачастую потом берутся за голову, когда уже коснулось их. У меня таких примеров очень много. То есть, да, когда люди не хотели помогать там пацанам, пока не коснулось их или близких, или друзей, или семьи. То есть вот когда касается, а потом уже люди бегут и говорят, ой, помогите нам. Поэтому, ну, я считаю, мы сейчас находимся в таком положении, когда против нас полмира, да, вся Европа воюет, Америка. Нам нужно только все вместе держаться. Как я говорю, держите строй. То есть нас сейчас ломают и снаружи, и снутри, качают как только можно. Только держаться, помогать пацанам. Министерство обороны, естественно, это Министерство обороны, оно есть безусловно. Ну, то есть есть вещи определенные, которые пацанам нужно не, как говорится, вчера, да, а быстро. То есть есть там те же дроны, которые расходный материал. Мы сейчас не говорим про дроны, которые там CPV, их достаточно. Это и Министерство обороны. То есть те же маленькие, да, которые у пацанов просто расходный материал. Их вещи, которые нужны постоянно. Вот поэтому мое обращение только одно. Как бы тяжело не было, как бы не устали. Пацаны устали, это вот, а мы не можем устать. Мы тыл. Мы должны помогать до последнего. Вот, пока есть сил, пока есть возможности, помогать нашим ребятам. Вот только одно обращение. По-другому никак.
3: Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Вы знаете, действительно, это очень ценно, когда есть такие люди, которым не все равно.
2: Ну, я себя по-другому не вижу. Как мне может быть все равно? У меня здесь дети, у меня дочки растут. Я приехал для Родины, потому что мне здесь жить моим детям. Мне бежать некуда. Я здесь родился, я тут и помру.
1: Я напоминаю, что сегодня наша беседа была с Александром Владимировичем из Краснодара, удивительным человеком, волонтером. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бирна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Российские войска освободили Светлое в Донецкой Народной Республике и Новую Сечь в Сумской области, сообщили в Минобороны. Венгрия в ходе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет о пунктах, касающихся интеграции в единый рынок и расширения экономической и социальной политики. Ранее другие деятели отмечали, что Украина не должна получать больше преимуществ, чем Западные Балканы, которые годами пытаются выполнить требования Евросоюза. Ситуация на топливном рынке непростая, но находится под полным контролем. Об этом заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин. Сейчас в первую очередь в фокусе анализа снабжения нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз и снабжение сибирских и дальневосточных регионов, отметил Сорокин. Он добавил, что штаб собирается два раза в неделю, чтобы оценить эффект мер, предпринимаемых для стабилизации ситуации. Telegram все еще имеет шансы работать в России легально, несмотря на предъявленные его сооснователю Павлу Дурову обвинения, заявил зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Для этого компании необходимо открыть представительство, обрабатывать и хранить персональные данные в России, а также взаимодействовать со спецслужбами в сфере противодействия террористическим угрозам и противоправной деятельности. В программу обязательного медицинского страхования с этого года вводят исследования по старению человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Речь идет об определенных наборах исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека. Врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. Сегодня отмечается Международный день тигра. Праздник учредили в 2010 году на первом тигрином саммите в Петербурге. Наша страна делает все, чтобы приумножить популяцию хищников. Особое внимание уделяют краснокнежным амурским тиграм. Еще недавно они были на грани исчезновения. Но благодаря масштабной президентской программе численность особей с 2013 года выросла почти вдвое. И сегодня их не менее 750. Помогает охранять животных и центр Амурский. «Русский тигр», созданный по инициативе Владимира Путина. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Берегите друг друга.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется, да

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z.

0: Реклама.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
4: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
5: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
4: Телефон 8 47 22 32 88 53.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июля, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: не хлещи коня, ему же больно.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Кадровый военный назначен министром безопасности Белгородской области. Министерство было создано 14 июля 2026-го. Первым руководителем стала Анна Колесникова. Она пробыла в должности неделю. С 22 июля эту должность занял Алмаз Хазиев, гвардии полковник, участник боевых действий в Сирии и зоне СВО. В интервью, опубликованном Минобороны, Хазиев рассказал, что в вооруженных силах России он с 16 лет. В 2024 году проходил отбор федеральную кадровую программу «Время героев». Награжден орденами мужества и Александра Невского. До создания министерства вопросы региональной безопасности курировало профильное управление. В Яковлевском округе нашли 71 снаряд времен Великой Отечественной войны. Житель села Ворскла при копке траншеи под фундамент обнаружил боеприпасы в воронке. Взрывотехники извлекли 23 артиллерийские мины калибра 82 мм, 17 артиллерийских мин калибра 50 мм, 23 гранаты F1, 6 гранат РГД и 2 взрывателя. Опасные находки вывезли на полигон и ликвидировали. В МЧС напоминают, при обнаружении подозрений предметов не трогайте их и сразу звоните по номеру 112. 43 жителя Ракитянского округа воспользовались пунктом проката технических средств реабилитации с начала этого года. Он функционирует на базе комплексного центра социального обслуживания населения Ракитянского округа в рамках нацпроекта «Семья». Кресла-коляски, ходунки, трости, костыли и многое другое могут взять местные жители, чтобы не тратить значительную сумму на покупку вещей, необходимых на короткий срок. Работающие в пункте специалисты помогают подобрать оптимальный вариант. Показывают, как правильно пользоваться предметом. Обратиться в пункт проката можно по адресу Ракитная, улица Советская, 6А или по телефону 57416. Администрация Белгорода напоминает, что с августа прошлого года контроллеры на дверях подъездов многоквартирных домов по решению оперштаба области открываются по сигналам ракетной опасности и опасности атаки беспилотников. В работе более 5000 устройств для одновременного открытия. Они установлены в тех подъездах, где это технически возможно, где установлены домофоны. Охват системы оповещения 100%. Работают 194 современных технических устройств в режиме «Сирена и речь». Сформирован мобильный эшелон для усиления оповещения при длительных перебоях с электричеством. Не игнорируйте сигналы об опасности и незамедлительно направляйтесь в укрытие. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.
1: Как

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июля, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

детством расстаться всегда очень грустно. Белый кораблик уплыл, не вернешь. Воспоминаний светлое чувство.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Татьяна Шапиру. Телогрейка. Отца телогрейка висит в коридоре. И пахнет и потом, она и смолой. Отец в ней работал. Ходил он на стройку. Не взял на войну телогрейку с собой. И сын каждый раз в коридор выбегая, все нюхал ее, прижимая к лицу. И тихо шептал: «Возвращайся скорее». Вот так помогал он себе и отцу. Ее не давал никому надевать он. И так провисела она всю войну. И нюхал сынок ее, будто молился: «Я папу дождусь, да я папу верну». И вот наступила она, та победа, в которую верили все до конца. И мальчик дождался, и папа вернулся. И папу он обнял и встретил отца. А все потому, что была телогрейка, которую столько давала тепла. Хотите, верьте, хотите, не верьте, но папе вернуться она помогла.
2: Каждую весну проходит парад, мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

соберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Z.

Внимание, внимание! Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Скажи мне, скажи нет, серьезно, не поздно, скажи нет.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы — соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июля, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Скоро-скоро на луга лягут.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Радио З. Уходит день, вливаясь в век.

0: шепчет он: живите и в тихой песне про
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июля, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: сказать?
1: Ой.
0: Не перебивай.
2: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июля, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
2: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
2: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
2: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
2: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
2: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
2: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
2: Берегите себя и своих близких.

0: Радио З.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо.

0: не отнять.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: уронит. Десант уходит, десант, десант в бою не дрогнет.
1: Радио Z. Гордимся.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе.

0: Жизненная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: провода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Радио Z. Подключай сердце. Включай Радио Z.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел.